0: 上给武汉的汪主席发电报，问问他陈独秀和共产党到底要干什么，造反吗？
1: 是。
2: Это телеграмма, пересланная Ван Цинвэю. 10 дней. Всего лишь 10 дней. А Мао Цзэдун сделал так много вещей в Хунане. Неужели он бросает вызов Тан Шэнси?
3: 他是想和唐生智刀对刀、枪对枪分庭抗礼吗？
4: 鲍罗廷同志，
5: 余香三又杀了我们武明同志，润之怎能坐视不管？他准备工农武装的做法完全是正确的。
6: 朱佩德在江西反动，搞李宋出境，唐生智、汪精卫态度暧昧，随时可能翻脸。毛泽东同志，这是在未雨绸缪，是在为革命的未来趟出一条新路。
4: 蔡和森虽然在家养病，
5: 但他已经给中央致信，建议中央及各军部应既检查自己的势力，做好军事计划，以备万一。
2: нет нет нет ни в коем случае как говорится в вашей китайской поговорке если мы так поступим 受人一柄，
3: 用你们中国的话说，这样做是会受人一柄的。

0: связи с напряженностью революционной обстановки, а также в соответствии с указаниями Коминтерна. Китайская коммунистическая партия должна немедленно созвать чрезвычайное совещание для обобщения опыта и уроков Великой революции, а также для исправления фундаментальных ошибок, допущенных в руководстве партии, а именно господином Ченем.
1: 1927年7月12日，根据共产国际的指示，中共中央实行改组，陈独秀停职，由张国焘、李维汉、周恩来、李立三、张太雷五人组成中央临时常务委员会。不久。